Ворона пытая с таким отаемны, кем на корице пьяна, есть на мандили, ты бродит и гарфосане.